питание Бхагаван Ки Чай. Если вы шагом дальше о парам с вами, мы еще раньше будут ты, Ки Чай. Si tiptane in Bhagavan ki jai. Si vishvagvam dashva paramasvami maishmanji girutei va ki jai.

0: Свидит Нарен Бхагаван, Ки Чай. Вишу Гуру Мамадараша Сусисвами, Мажунанда Джигурдева,
1: Ки Чай.
0: Свидит Нарен Бхагван, Ки Чай.